0: Жарнама.
1: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход». Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-78.
0: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Первый дверной.
1: Сегодня 2 мая, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Шымкенте пасмурно, возможно гроза. Воздух прогреется до 23 градусов. В Актобе переменная облачность, плюс 19.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 2 мая, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Шымкенте пасмурно, возможно гроза. Воздух прогреется до 23 градусов. В Актобе переменная облачность, плюс 19.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикиби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
0: Жарнама.
5: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
7: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 2 мая, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Шымкенте пасмурно, возможно гроза. Воздух прогреется до 23 градусов. В Актобе переменная облачность, плюс 19.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
0: Жарнама.
5: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Жаңбырдан кейін жолдағы шаң лайға айналады. Бұл әліністі әлсіретеді. Триангл ескертеді. Жылдамдықты жағдайға қарай таңдаңыз.
9: Елің жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. 50 жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.
8: Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: Жарнама. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
2: Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: Панама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Көктем, махаббат, сүйікті әндер.
4: Аспан FM.

0: Тебя
1: каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер сынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 2 мая, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Шымкенте пасмурно, возможно гроза. Воздух прогреется до 23 градусов. В Актобе переменная облачность, плюс 19.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити.

0: Сергибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
1: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
0: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «Дьявол носит Прада 2». Фильм рассказывает о противостоянии Миранды Присли и Эмили Чарлтон, ее бывшей помощницы, ставшей конкуренткой на руководящем посту в борьбе за доходы от рекламы в условиях упадка печатных СМИ, когда Миранда приближается к пенсионному возрасту. На втором месте «Майкл». Фильм повествует о жизни творческого американского певца, продюсера и танцора Майкла Джексона, чья творческая карьера продлилась 4 десятилетия. На третьем месте проката драма «Переште». Переехав из маленького поселка в большой город ради учебы, Айжан мечтала о новой свободной жизни и большой любви. Втайне от родителей она выходит замуж, уверенная, что обрела семейное счастье. Однако внезапно открывшаяся правда о муже оборачивается трагедией, после которой в ее жизни появляются дети, которых она не ждала и не выбирала. История о женщине, которой предстоит найти силы, принять жизнь, которой она не была готова. Новинка этой недели «Менушин Омерсур». Жизнь Бекена и Тимура, выросших вместе в детском доме, полностью меняется после одного инцидента, произошедшего в детстве. Бекен уезжает в деревню и живет один, а Тимур решил переехать в город. Фильм рассказывает про настоящую дружбу. Приятного просмотра! Билеты можно купить на Ticketon.kz. Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұмда, арманда.
3: Махаббат туралы өздігендер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 2 мая, суббота. В Алматы облачно, небольшой дождь, 23 градуса тепла. В Шымкенте пасмурно, возможно гроза. Воздух прогреется до 23 градусов. В Актобе переменная облачность, плюс 19.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикиби 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
0: Жарнама.
5: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
7: Махаббат мекені.

0: Жарнама.
1: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход», Кунаева, Шевченко. Наш инстаграм «Восход Алматы».
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы. Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат мекені.